0: zu den Italienern ist. Und deswegen ist sein Laden auch so beliebt. Und deswegen spürt er immer wieder die Liebe.
1: Хороший, более теплый, теплый все. Поэтому я читаю, который здесь в России очень любит итальянцы.
0: А вы думаете, это любовь к Италии, это из-за еды, из-за людей, из-за вашей
1: любви,
0: из-за Essens, wegen des Äußeren der Menschen?
1: Я думаю, который это любовь за все, которое у нас есть в Италии. Я думаю, на культура, еда, все, которое у нас есть.
0: Музыка, auch die Musik?
1: Музыка, все. У нас и вещи, и музыка, и автомобиль, мода, да,
0: die
1: конечно.
0: Mode, die Musik, yeah. Die Autos. Yeah. Это же всегда была такая любовь или в прошлом веке? War es schon immer so oder im letzten Jahrhundert erst gewachsen?
1: Я думаю, всегда было на Италию, потому это, я думаю, на начало более на культура было больше всего. Потому что здесь еще не будет, устроили тоже Россию, итальянцы тоже, да, сколько исторически есть, на Кремле работают итальянцы, правильно? Yeah. Поэтому много всего связи очень крепкие на этом.
0: Sehr enge Verbindungen, auch historisch gesehen gab es, wenn man den Kreml schaut, auch mit Hilfe von Italienern gebaut.
1: Давно я открыл здесь бизнес, ну, сначала я работал в другие места, потом потихоньку я устроил свой бизнес.
2: Francesco, der Pizzabäcker aus Sizilien in Moskau, längst nicht der Einzige in dieser Millionenmetropole. Als ich abends meiner Cousine von diesem Gespräch erzählte, sagte sie, natürlich kenne ich diesen hübschen Italiener, sieht gut aus, der Mann, sagte sie. Nun könnte man ja sagen, die Russen, die führen einen aggressiven Angriffskrieg gegen die Ukraine und eine anti-westliche Hetze in den Medien. Warum sollen die denn noch die italienische Küche genießen dürfen? Aber ist es nicht gerade wichtig, dass die Kulinarik eine Brücke von Ost nach West ist und deswegen unbedingt bleiben soll? I'm